0: 105.7
1: FM Universidad.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».